посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

прошлогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чёрные.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
2: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
2: Туризм.
1: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
2: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровые турбированные двигатели и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Природа, солнце, шашлыки и клещи.
2: Хватит бояться! Магазин спецодежда с заботой о вас предлагает отличное средство защиты против клещей. Энцефалитные костюмы из качественного материала. Ценой приятно порадуя. Спецодежда. Конева 10, Чернышевского 103.
3: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
4: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
5: Правда, родная. Скоро.
4: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
5: Мечты сбываются. Вологдастрой-заказчик. 21-20-21.
6: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
7: Автолайф-35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование, чехлы в наличии и на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству фирмы. Магазин Автолайф-35. Улица Ленинградская, 146. ООО «Санавто». Город Вологда, ОГРН 122-350-001-31-31.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker, the

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
2: ОЯМ 160-02, Вологодская область, город Вологда, окружной шоссе, дом 9D, помещение 8, УГРН 124-253-0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша и результатах такого мероприятия, в сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
3: Фирменный магазин Триколор ТВ предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
4: Купи новый кроссовер Tenet с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
5: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
7: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Приминина, дом 4.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Хочешь новый iPhone выгодно? В Only Apple RF дарим скидку 5000 рублей на iPhone 17 Pro и Pro Max. Просто сдай свое старое устройство в трейд-ин и получи выгоду сразу. Приходи в наш магазин по адресу: город Вологда, улица Мира, дом 4, либо звони +7 981 430 33 99. Only Apple RF – это техника, которую приятно покупать.
11: Акция действует до конца месяца.
12: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
13: Погода на Дорожном радио.
14: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 17, плюс 19 градусов, давление 743 миллиметра ртутного столба.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
2: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
2: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
2: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор».
0: Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
3: Новости на «Дорожном радио».

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: Мебель от компании «СВ Мебель». Гостиные, спальни, кухни, детские, прихожие и многое другое. Все то, что нужно для вашего комфорта и уюта. Откройте для себя компанию «СВ Мебель».
2: Ждем вас. Вологда, Ленинградская 81, Северная 7А, Чернышевского 76. «Сокол», ТЦ «Алмаз». Вход со стороны автостанции.
3: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Один день прожитый без...
5: Татьяна Буланова. Большой сольный концерт в Вологде.
4: Ясный мой свет.
5: 26 мая в 19:00 ДКПЗ. Билеты на все концерты .рф.
6: Аудиторий 6+. Организатор мероприятия ООО «Все концерты». ОГРН 116-16-90-162-974. Республика Татарстан. Город Казань. Проспект Хусейна Машева. Дом 35-Б107. Для лиц старше 12 лет.
7: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
8: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
9: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
10: В магазине «Автоэлемент» вам никогда не скажут «нет». Вы можете купить или заказать любую запчасть для вашего автомобиля, а также аккумуляторы, чехлы и огромный выбор различных аксессуаров. Магазин «Автоэлемент».
11: Костромская, 5. Телефон 500-161.
12: Садовый центр «Монстера» предлагает приобрести рассаду овощных культур, однолетних и многолетних цветов, хвойные и лиственные саженцы с закрытой корневой системой.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: С вами в пути Павел Антонян.
2: Более 50 организаций региона присоединились к созданию единого гастрономического кода Вологодчины. Масштабный проект «Гастрономический код Вологодской области» реализуется по поручению губернатора Георгия Филимонова. Чтобы присоединиться к проекту, точки общепита должны ввести в меню не менее 3 блюд вологодской кухни, пройти аудит на соответствие требованиям и подписать соглашение с Ассоциацией ательеров и рестораторов области. На сегодняшний день к проекту «Гастрономический код Вологодской области» присоединилось более 50 организаций. К концу года ожидается, что это количество увеличится до 100. Фестиваль «Агитбригад», посвященный Дню Победы, прошел в Парке ветеранов. 2 мая в парке прошла концертная программа артистов студии «Моя мелодия». Всего было подготовлено 22 номера. Артисты исполнили как старые военные песни, так и современные. Мероприятие стало частью фестиваля «Агитбригад. Вологодский творческий десант. Нас музыка вела к победе». Фестиваль проводится в Вологде с 1 по 10 мая в рамках проекта «Весна Победы на Русском Севере», инициированного губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды.
1: Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго пути!
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
1: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
2: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена, 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
8: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
9: Слышите? Это шепчет лес в 2 километрах от Вологды. Там, где небо сливается с землей, ждет спа в облаках. Вас окутают парная с ароматами целебных трав, горячий чан под открытым небом, руки мастеров, знающих секрет вашего расслабления. Позвоните плюс 7 921 230 35 35. Пусть сказка станет реальностью.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72.
11: Погода на дорожном радио.
12: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 17, плюс 19 градусов, давление 743 миллиметра ртутного столба.
11: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. Дорожная хроника.
3: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова.
2: Факторы безопасности.
3: Специалисты приступили в Вологде к обновлению дорожной разметки. С 1 мая разметку обновляют на пешеходных переходах. Работы выполнены в центральной части города, на проспекте Победы, торговой площади, на улице Маяковского. В планах на ближайшие дни обновление разметки на Воровского, Благовещенской, Батюшково, сообщил глава города Сергей Жестянников. На сегодня заключено два муниципальных контракта по нанесению продольной и поперечной разметки. Используется как краска, так и термопластик и холодный пластик. Все работы должны быть сделаны до конца июня.
2: Для тех, кто за рулем.
3: 11 мая в Вологде из-за проведения патриотического забега в районе Парка Победы ограничивают движение транспорта. Забег «Вологда за Победу» приурочен к 9 мая. Ожидается, что на старт выйдут порядка 500 спортсменов. С 8 вечера 10 мая до 12 дня 11 будет действовать запрет на стоянку машин. Частично на улицах Сергея Применина, Лавинецкого, в Асановском проезде, на улице Поэта Романова. На этих же участках будет запрещено движение транспорта с 8 утра до 12 дня. Кроме того, изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Забег «Вологда за Победу» пройдет на трех дистанциях – 1, 5 и 10 километров. У пригородных поездов «Вологда-Данилов», «Вологда-Вожига» и «Вологда-Буй» временно изменилось расписание. Причина – плановые работы на путях, сообщает пресс-служба СЖД. Расписание изменится в интервале от 5 до 40 минут. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.
2: Здорово!
3: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 17, плюс 19 градусов. Дорожное радио, вместе в пути.

0: Реклама. Идеальная корпусная мебель на заказ от «Каскад». Шкафы, кухни, детские, письменные столы. Все точно под ваш интерьер. Звоните плюс 7 911 515 43 44. Открытая 7А.
1: Хочешь новый iPhone выгодно? В Only Apple RF дарим скидку 5000 рублей на iPhone 17 Pro и Pro Max. Просто сдай свое старое устройство в трейд-ин и получи выгоду сразу. Приходи в наш магазин по адресу город Вологда, улица Мира, дом 4, либо звони плюс 7 981 430 33 99. Only Apple RF – это техника, которую приятно покупать.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Выгодные цены в аптеках Здравсити. Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
6: Готовь сани летом. Консервация снегоходов, профессиональный ремонт, обслуживание техники. Мотосервис «Авангард». Каприцовская, 1. Звони 580333.
7: СВ Мебель приглашает всех за покупками. Для вас корпусная и мягкая мебель в наличии и на заказ. Кухни по индивидуальным проектам по доступным ценам. Действуют акции и распродажи. Ждем вас. Вологда, Ленинградская 81, Северная 7А, Сокол, ТЦ «Алмаз». Вход со стороны автостанции. СВ Мебель. Создайте уют в вашем доме с нашей мебелью.
8: Садовый центр «Монстера» предлагает приобрести рассаду овощных культур, однолетних и многолетних цветов, хвойные и лиственные саженцы с закрытой корневой системой. Мы ждем вас за Прилуками в сторону Дубровского. Телефон для справок 77-96-81.
9: Аренда мини-экскаватора и мини-думпера. Копка траншей под кабель, водопровод, канализацию, планировка участка, перемещение сыпучих материалов по участку, выкорчевывание пней и многое другое. Доставка. Работаем без выходных. Звоните 500-161.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
1: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Слышите? Это шепчет лес в 2 километрах от Вологды. Там, где небо сливается с землей, ждет спа в облаках. Вас окутают парная с ароматами целебных трав. Горячий чан под открытым небом. Руки мастеров, знающих секрет вашего расслабления. Позвоните. Плюс 7 921 230 35 35. Пусть сказка станет реальностью.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
7: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
6: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
8: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Краустрой 35».
9: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72.
11: Погода на дорожном радио.
12: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
11: Дорожное радио.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Буренкой, Буренкой. Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
5: Мир.
4: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
5: Россия.
4: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
5: Транспорт.
4: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор».
3: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
6: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
1: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете «Фаркоп»? «Фаркопы Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
5: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация и каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
6: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
4: Команда интернет-провайдера Клик поздравляет с днем рождения сотрудника Трифоненкова Михаила. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. Клик. Новый интернет-провайдер в Вологде.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Серега, ты где профлист на забор брал?
7: У Марины в электростале. Там и столбы, и лаги для забора. Еще металлочерепицу возьму. Крышу перекрою. Вологодский завод «Электросталь». Вологда, улица Северная, 52.
8: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8 800 222 89 90.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
2: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
3: Нужен бетон или раствор? Шексна «Бетонстрой». Быстро и удобно. Производим и доставляем бетон и раствор по Шексне и области. Опыт более 10 лет. Гибкие цены, удобный график, качество по ГОСТ. Звоните 8 817 512 4020.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В ходе учений НАТО отрабатывается захват Калининградской области. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Британия активно укрепляет контроль над ключевыми морскими путями в Северной Атлантике, привлекая к этому своих европейских партнеров, включая Норвегию.
5: Мир.
4: США атаковали в Ормузском проливе суда, идущие из Омана в Иран. Американские военные заявили, что вертолеты уничтожили два иранских военных катера в рамках операции «Свобода», которая призвана сопровождать вывод торговых судов из Персидского залива. Иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что это были суда с гражданским грузом. В результате атаки США погибли минимум 5 человек. Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к возможному проигрышу консерваторов на промежуточных выборах в Конгресс. Это утверждает «Вашингтон-Пост». Выборы пройдут в ноябре. Юристы Белого дома проводят закрытые брифинги для политических назначенцев. Сотрудникам объясняют, как правильно реагировать на запросы Конгресса в случае победы демократов.
5: Россия.
4: В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.
5: Транспорт.
4: В США научили машину самой менять полосу движения по направлению взгляда водителя. Разработка Super Cruiser принадлежит компании General Motors. За вниманием человека за рулем следят камеры. Они улавливают определенную последовательность перемещения взгляда, и затем система переводит авто на соседнюю полосу. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Татьяна Буланова. Большой сольный концерт в Вологде. 26 мая в 19:00 ДКПЗ. Билеты на все концерты .рф. Алгебра 6+. Организатор мероприятия ООО «Все концерты». ОГРН 116-16-90-162-974. Республика Татарстан. Город Казань. Проспект Хусейни. Машма. Дом 35-Б-107. Для лиц старше 12 лет.
1: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
2: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
3: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
5: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54-54-54.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Дорожное радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно уложить багаж и почему не стоит ругаться с блондинками на мини-куперах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
3: Нужен бетон или раствор? Шексна Бетонстрой. Быстро и удобно. Производим и доставляем бетон и раствор по Шексне и области. Опыт более 10 лет. Гибкие цены, удобный график, качество по ГОСТ. Звоните 8 800 17 512 40 20.
4: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
5: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

Будет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

они. Я лучше пережду.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин не соблюдают дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90. Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
2: Серега, ты где профлист на забор брал?
3: У Юлии в «Электростали». Там и столбы, и лаги для забора. Еще металлочерепицу возьму, крышу перекрою. Вологодский завод «Электросталь». Харовск, улица Каменная, 2А.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
5: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Трифоненкова Михаила. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» — новый интернет-провайдер в Вологде.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
8: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
11: Дорожное радио.
12: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она? Друг ответил,

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся...

0: становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Дорожное радио представляет.
8: Большое кино про большие машины.
9: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
10: Да жму я!
9: На газ или на тормоз?
8: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
4: СВ Мебель приглашает всех за покупками. Для вас корпусная и мягкая мебель в наличии и на заказ. Кухни по индивидуальным проектам по доступным ценам. Действуют акции и распродажи. Ждем вас. Вологда, Ленинградская 81, Северная 7А, Сокол, ТЦ «Алмаз». Вход со стороны автостанции. СВ Мебель. Создайте уют в вашем доме с нашей мебелью.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8-817-2.
0: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
5: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
6: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
5: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
3: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Каустрой 35».
7: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
8: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В магазине «Автоэлемент» вам никогда не скажут «нет». Вы можете купить или заказать любую запчасть для вашего автомобиля, а также аккумуляторы, чехлы и огромный выбор различных аксессуаров. Магазин «Автоэлемент».
10: Костромская, 5. Телефон 500-161.
11: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
12: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
13: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес – Вологда, Герцена, 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожный.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Дорожное радио представляет.
10: Яркое приключение для всех.

0: и семьи.
1: Я покажу тебе мир!
2: Обалдеть!
0: Большое кино про большие машины.
3: Грузовики, за работу!
0: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
4: Дорожное радио.

0: Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное, дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Реклама. Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук», Горького, 39А, телефон 54-74-02.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6 километр.
5: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
6: Идеальная корпусная мебель на заказ от «Каскад». Шкафы, кухни, детские, письменные столы. Все точно под ваш интерьер. Звоните. Плюс 7-911-515-43-44. Открытая 7А.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
8: Дорожное радио.

0: Дорожная хроника.
1: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова.
0: Информация ГАИ.
1: Мотоциклист получил травмы в ДТП в Вологде. Авария произошла накануне в половину десятого вечера на перекрестке Петина-Гагарина. 20-летний водитель Datsun Ondo при проезде перекрестка с левым поворотом на Гагарина не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом. В результате 45-летний водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.
0: Общественный транспорт.
1: Из-за работ на улице Мира в Вологде изменилась схема движения автобусов следующих в Сокол и село Кубинское. Так, автобус номер 414 Вологда-Кубинское-Фитинино теперь следует с остановками ТЮЗ и Старый рынок. Автобус номер 208 и 209 Вологда-Сокол, а также 204 Вологда-Кадников следует с остановкой на улице Марии Ульяновой, областная библиотека.
0: Железная дорога.
1: Дополнительные рейсы электричек из Вологды в Вожегу, Бабаево и обратно будут запущены 11 мая. Эти пригородные поезда курсируют по пятницам, субботам и воскресеньям. Понедельник, 11 мая, это праздничный выходной, поэтому электрички также будут ходить. Поезда будут следовать без изменений в расписании. Так, электричка Вологда-Бабаево отправится в 6 утра, Бабаево-Вологда в 17.07, Вологда-Вожега в 7.25 утра и Вожега-Вологда в 2 часа дня.
0: В дорогу.
1: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Давление 743 миллиметра ртутного столба. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Хочешь новый iPhone выгодно? В Only Apple RF дарим скидку 5000 рублей на iPhone 17 Pro и Pro Max. Просто сдай свое старое устройство в трейд-ин и получи выгоду сразу. Приходи в наш магазин по адресу город Вологда, улица Мира, дом 4, либо звони +7 981 430 33 99. Only Apple RF – это техника, которую приятно покупать.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой – 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выгодные цены в аптеках Здравсити. Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Один день прожитый без тебя.
7: Татьяна Буланова. Большой сольный концерт в Вологде. 26 мая в 19:00 ДК ПЗ. Билеты на все концерты .рф. Алгебра 6+.
8: Организаторы мероприятия ООО «Все концерты». ОГРН 116-16-90-162-974. Республика Татарстан. Город Казань. Проспект Хусейни Машева, дом 35Б-107. Для лиц старше 12 лет.
9: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
10: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Приминина, дом 4.
11: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
12: Садовый центр «Монстера» предлагает приобрести рассаду овощных культур, однолетних и многолетних цветов, хвойные и лиственные саженцы с закрытой корневой системой. Мы ждем вас за Прилуками в сторону Дубровского. Телефон для справок 77-96-81.
13: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505, код города 81-72.
14: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Да жму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
3: Реклама. Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74 02.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
5: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Нужен бетон или раствор? «Шексна Бетонстрой». Быстро и удобно. Производим и доставляем бетон и раствор по Шексне и области. Опыт более 10 лет. Гибкие цены, удобный график, качество по ГОСТ. Звоните 8 800 17 5 12 40 20.
9: Apply.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького 91, 8 800 222 89 90.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Трифоненкова Михаила. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» – новый интернет-провайдер в Вологде.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
5: Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Задраить люки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах.
6: Поехали!
5: Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий регионы северо-запада страны, предлагает новинку любителям автопутешествий. В апреле на портале путешествуем.рф появился автомобильный маршрут «Белое море». 8-дневный тур по Архангельской области. Начинается поездка с 2-дневного знакомства с Архангельском, завершается в Онеге, проходит через Северодвинск, живописные деревни и села, а также национальный парк Онежское Поморье. Путешественников ждут музеи и производства, экотропы и православные храмы. Программа многогранная. Осталось заправить свой автомобиль и в дорогу. Кстати, заправляться на АЗС больших сетей не только надежнее, но и выгоднее. Например, на станциях «Газпромнефть» за каждый литр начисляют бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Больше поездок – больше бонусов.
7: Рельсы-шпалы.
5: Гостили мы как-то с друзьями на Кавказских минеральных водах, и очень помогла нам электричка «Кисловодск-Железноводск». Жили мы в Пятигорске и, воспользовавшись пригородным поездом, с легкостью добрались до Кисловодска, где попробовали несколько видов минералок и прогулялись по местному национальному парку. В этом сезоне электричка «Кисловодск-Железноводск» снова в строю. Ее запустили с 1 мая. Маршрут удобный. Остановки в Ессентуках, Пятигорске, Иноземцеве и на других станциях. Это позволяет за небольшой промежуток времени побывать сразу в нескольких городах-курортах Кавказских минеральных вод.
8: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
9: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Серега, ты где профлист на забор брал?
2: У Марины в электростале. Там и столбы, и лаги для забора. Еще металлочерепицу возьму, крышу перекрою. Вологодский завод «Электросталь». Вологда, улица Северная, 52.
3: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98.
4: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
6: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
7: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
8: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
12: Дорожное радио.

0: Неба, был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на Тор-Амурская по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников, а после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Дорожное радио представляет.
15: Яркое приключение для всей семьи.
16: Я покажу! У тебя мир!
17: Обалдеть!
18: Большое кино про большие машины.
19: Грузовики, за работу!
18: В фильме «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто из артистов сегодня празднует день рождения. А также узнаем, как певице Алсу удается достигать своих целей. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54 54 54.
4: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
5: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
6: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
7: Серега, ты где профлист на забор брал?
8: У Юлии в «Электростали». Там и столбы, и лаги для забора. Еще металлочерепицу возьму, крышу перекрою. Вологодский завод «Электросталь». Харовск, улица Каменная, 2А.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Сколько же дорог вокруг?
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
7: Музыкальные новости.
6: Сегодня день рождения отмечает певица Ирина Салтыкова. С детства она была очень разносторонней. Занималась художественной гимнастикой и даже получила специальный секретарь-машинист. Однако судьба распорядилась иначе. В 22 года Ирина стала солисткой группы «Мираж». Она вскоре начала сольную карьеру и уверенно закрепилась на эстраде. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и многие другие звучали буквально повсюду и стали настоящими символами 90-х. В 2000 году артистку пригласили в кино. Она сыграла девушку главного героя в культовом фильме «Брат 2». Позже Ирина Салтыкова продолжила сниматься и в других проектах, успешно совмещая музыку и актерскую карьеру.

0: Ну а мы желаем Ирине долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Звезды за сценой.
0: Певица Алсу поделилась в социальных сетях своими размышлениями о том, что любая цель требует действий. Артистка подчеркнула: любое достижение – не случайность. Это режим, дисциплина и выбор в пользу себя каждый день, даже когда не хочется. Она призналась, что в ее жизни были разные моменты. Это и страх, боль, и сомнения, когда хотелось опустить руки. Однако певица не позволяла себе оставаться в бездействии. Всю энергию она направляла в развитие. Спорт, новые навыки, работу над собой и движение вперед. Слова бездействия – это иллюзия и самообман, отметила Алсу. Ее путь это подтверждает. Артистка с детства на сцене, а уже в 16 лет выпустила хит «Зимний сон», который остается любимым у слушателей до сих пор.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
2: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
3: Нужен бетон или раствор? Шексна Бетонстрой. Быстро и удобно. Производим и доставляем бетон и раствор по Шексне и области. Опыт более 10 лет. Гибкие цены, удобный график, качество по ГОСТ. Звоните 8 800 17 512 4020.
4: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
5: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Трифоненкова Михаила. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» – новый интернет-провайдер в Вологде.
6: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8 800 222 89 90.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.

0: 15 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дорожное радио представляет.
2: Истории легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
1: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, сна улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
3: Купи новый кроссовер Tenet с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
4: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Один день прожитый без...
3: Татьяна Буланова. Большой сольный концерт в Вологде.
5: Ясный мой свет.
3: 26 мая в 19:00 ДКПЗ. Билеты на все концерты .рф.
6: Аудитория 6+. Организаторы мероприятия ООО «Все концерты». ОГРН 116-16-90-162-974. Республика Татарстан. Город Казань. Проспект Хусейна Машева, дом 35-Б-107.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
9: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов, в том числе Волгограда, Казани, Самары, Уфы, Перми и Челябинска, а также всех аэропортов столичного авиаузла. Позже ряд воздушных гаваней возобновил работу. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. В Москве сняли временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы восстановили доступ к сайтам и сервисам. Агентство РИА Новости обратило внимание, что часть жителей столкнулась со сложностями при отправке СМС. Также сообщалось о перебоях в работе приложений такси, сервисов из белого списка и так далее. Мобильные компании ранее рассылали уведомления о возможных ограничениях в работе мобильной сети в период с 5 по 9 мая в столичном регионе и Санкт-Петербурге в рамках обеспечения безопасности. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Новый реестр позволит контрольно-надзорным органам обеих стран отслеживать долги транспортных компаний. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
4: Транспорт.
5: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
4: Новости на Дорожном радио.
7: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Реклама. Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: ООО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9D, помещение 8. УГРН 124-253, 0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
2: Хочешь новый iPhone выгодно? В OnlyApple RF дарим скидку 5000 рублей на iPhone 17 Pro и Pro Max. Просто сдай свое старое устройство в трейд-ин и получи выгоду сразу. Приходи в наш магазин по адресу город Вологда, улица Мира, дом 4, либо звони плюс 7 981 430 33 99. OnlyApple RF – это техника, которую приятно покупать.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Купи новый кроссовер Tenet с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера Dakar Северная. Телефон 507-730, Северная 25.
5: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
7: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Дорожное радио представляет.
7: Большое кино про большие машины.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
9: Дожму я!
8: На газ или на тормоз?
7: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
3: Мебель от компании «СВ Мебель». Гостиные, спальни, кухни, детские, прихожие и многое другое. Все то, что нужно для вашего комфорта и уюта. Откройте для себя компанию «СВ Мебель».
4: Ждем вас. Вологда, Ленинградская, 81, Северная, 7А, Чернышевского, 76. «Сокол», ТЦ «Алмаз». Вход со стороны автостанции.
5: Профнастил С-21, С-8, МП-20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
6: Аренда мини-экскаватора и мини-думпера. Копка траншей под кабель, водопровод, канализацию, планировка участка, перемещение сыпучих материалов по участку, выкорчевывание пней и многое другое. Доставка. Работаем без выходных. Звоните 500-161. Идеальная корпусная мебель на заказ от «Каскад». Шкафы, кухни, детские, письменные столы. Все точно под ваш интерьер. Звоните плюс 7 911 515 43 44. Открытое 7А.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
9: Слышите? Это шепчет лес в 2 километрах от Вологды. Там, где небо сливается с землей, ждет спа в облаках. Вас окутают парная с ароматами целебных трав, горячий чан под открытым небом, руки мастеров, знающих секрет вашего расслабления. Позвоните плюс 7 921 230 35 35. Пусть сказка станет реальностью.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
12: Погода на дорожном радио.
13: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, дождь, температура плюс 13, плюс 15 градусов, давление 745 миллиметров ртутного столба.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Участники встречи в том числе обсуждали новое семейство грузовиков КАМАЗа К5. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Ограничения коснутся аудиовизуальной инсталляции на Мамаевом кургане, всероссийской акции «Вахта памяти», гала-концерта на центральной набережной Волгограда и так далее. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна. Их активы в Соединенном Королевстве заморозят.
3: Транспорт.
4: Российские железные дороги выставили на аукцион право аренды комнат отдыха на вокзалах. Арендатор сможет оказывать гостиничные услуги пассажирам в течение 5 лет на железнодорожных узлах 60 с лишним городов страны, в том числе в Москве. Это продажа прав аренды – часть большой программы РЖД по избавлению от непрофильных активов. Параллельно компания РЖД продает ряд крупных активов, таких как комплексы зданий Рижского вокзала, депо Лихобора и окружные в столице, площади Небоскреба в Москва-Сити.
3: Новости на Дорожном радио.

ты покинь меня.

0: Реклама.
1: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
4: СВ Мебель приглашает всех за покупками. Для вас корпусная и мягкая мебель в наличии и на заказ. Кухни по индивидуальным проектам по доступным ценам. Действуют акции и распродажи. Ждем вас. Вологда, Ленинградская 81, Северная 7А, Сокол, ТЦ «Алмаз». Вход со стороны автостанции. СВ Мебель. Создайте уют в вашем доме с нашей мебелью.
5: Садовый центр «Монстера» предлагает приобрести рассаду овощных культур однолетних и многолетних цветов, хвойные и лиственные саженцы с закрытой корневой системой. Мы ждем вас за Прилуками в сторону Дубровского. Телефон для справок 77-96-81.
6: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
7: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
6: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
8: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Каустрой 35».
9: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
10: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой – 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
13: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
14: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

0: опять растают.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
14: От Вернер?
13: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
14: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
13: Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Павел Антонян. Более 11 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводит порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 170 кубометров смета. В Вологде началась подготовка к сезонным покосам травы. Контракты на выполнение работ уже заключены с подрядными организациями. В парках, скверах и бульварах покосы осуществляет МКУ «Зеленстрой». Общая площадь уборки на этих объектах составит более 93 гектаров. Объем работы на участках улично-дорожной сети составит 313 гектаров. Покосы будут проходить в несколько циклов. Отдельное внимание уделят борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго пути!
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Приминина, дом 4.
2: Идеальная корпусная мебель на заказ от «Каскад». Шкафы, кухни, детские, письменные столы. Все точно под ваш интерьер. Звоните плюс 7 911 515 43 44. Открытая 7А.
3: В магазине «Автоэлемент» вам никогда не скажут «нет». Вы можете купить или заказать любую запчасть для вашего автомобиля, а также аккумуляторы, чехлы и огромный выбор различных аксессуаров. Магазин «Автоэлемент».
4: Костромская, 5. Телефон 500-161.
5: Фирменный магазин «Приколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
6: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
7: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
8: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
11: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38. И город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
12: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
13: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
14: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
15: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
16: Погода на дорожном радио.
17: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, дождь, температура плюс 13, плюс 15 градусов, давление 745 миллиметров ртутного столба.
16: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная хроника.
4: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова. Под Вологдой поезд сбил насмерть 20-летнюю девушку. Трагедия произошла сегодня в 6 утра. В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 611 километре перегона станции Луста-Паприха вблизи станции Чахлова грузовым поездом совершен наезд на человека. 20-летняя уроженка Ставропольского края находилась на железнодорожных путях. Машинист подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение. Но столкновение избежать не удалось. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Полиция проводит проверку по данному факту.
2: Информация ГАИ.
4: В Вологде 8-летнего мальчика сбил автомобиль. ДТП произошло сегодня в 7:30 утра возле школы номер 24. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому переходу у дома номер 35 по улице Гагарина. Мальчика сбила «Шкода Рапид». За рулем находилась 27-летняя вологжанка. С травмами мальчик был доставлен в больницу.
2: Факторы безопасности.
4: В Великоустюрском округе продолжается ремонт участка дороги Усть-Алексеево-Мекиницыно. Работы на объекте протяженностью 7 километров ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожникам предстоит завершить начатые в прошлом году работы по обустройству щебеночного основания дорожной одежды, выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, досыпку обочин, установку бортового камня, а также обустройство тротуара протяженностью 0,5 километра. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на осень этого года.
2: В дорогу.
4: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, дождь, температура плюс 13, плюс 15 градусов. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
3: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочешь новый iPhone выгодно? В Only Apple RF дарим скидку 5000 рублей на iPhone 17 Pro и Pro Max. Просто сдай свое старое устройство в трейд-ин и получи выгоду сразу. Приходи в наш магазин по адресу город Вологда, улица Мира, дом 4, либо звони +7 981 430 33 99. Only Apple RF – это техника, которую приятно покупать.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Садовый центр «Монстера» предлагает приобрести рассаду овощных культур, однолетних и многолетних цветов, хвойные и лиственные саженцы с закрытой корневой системой. Садовый центр на окружении. Дороге вблизи АЗС, возле села Мариинское. Телефон для справок 77-96-81.
7: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
8: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
9: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новый авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
10: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв.

0: Life. И поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Дорожное радио представляет.
4: Истории легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
5: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
4: Добронравов, Шукшина, Быстров.
6: Нам проводник нужен.
4: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Трифоненкова Михаила. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» – новый интернет-провайдер в Вологде.
2: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
3: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
4: Up!

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
2: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
3: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
4: Серега, ты где профлист на забор брал?
5: У Марины в «Электростали». Там и столбы, и лаги для забора. Еще металлочерепицу возьму, крышу перекрою. Вологодский завод «Электросталь». Вологда, улица Северная, 52.
6: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72.
8: Погода на дорожном радио.
9: Завтра в Вологде облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Дождь. Температура плюс 13, плюс 15 градусов. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практически экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил глава региона Олег Николаев, после атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чувашии 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель в ситуации справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать 2 и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только 1 экзамен. Результат 2-й попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже 1-го.
6: Транспорт.
5: Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные с датчиков автомобиля в реальном времени. Если и фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание. Документ вступит в силу 15 июня в качестве предварительного национального стандарта.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
4: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
5: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
6: Нужен бетон или раствор? Шексна Бетонстрой. Быстро и удобно. Производим и доставляем бетон и раствор по Шексне и области. Опыт более 10 лет. Гибкие цены, удобный график, качество по ГОСТ. Звоните 8 800 17 512 4020.
7: Чтоб был хороший урожай, все в Профильцентре. Покупайте блицы, грядки, парники. И цены тут невелики. Звони 54 54 54.
8: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
9: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
10: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную

0: нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
16: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

0: Реклама. Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
1: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
2: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
3: Правда, родная. Скоро.
2: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
3: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
4: Застройщик ОВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
5: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа» – все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505, код города 81-72. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Кроме того, без проведения официального парада День Победы в Великой Отечественной решили отмечать власти Воронежской области и Республики Крым. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, «правильную сделку», конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия. Тегеран, в свою очередь, заявил, что обсуждается только прекращение военного конфликта.
0: Транспорт.
1: Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок 7 июня, однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Реклама.
1: Природа, солнце, шашлыки и клещи.
2: Хватит бояться! Магазин спецодежды с заботой о вас предлагает отличное средство защиты против клещей. Энцефалитные костюмы из качественного материала, ценой приятно порадуя. Спецодежда. Конева 10, Чернышевского 103.
3: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование, чехлы в наличии и на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству фирмы. Магазин Автолайф 35. Улица Ленинградская, 146. ООО «Санавто». Город Вологда, ОГРН 122-350-001-31-31.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
0: Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Природа, солнце, шашлыки и клещи.
2: Хватит бояться! Магазин спецодежды с заботой о вас предлагает отличное средство защиты против клещей. Энцефалитные костюмы из качественного материала. Ценой приятно порадуя. Спецодежда. Конева 10, Чернышевского 103.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
4: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Дорожное.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос: почему ты, папа, всегда уходил?

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.

0: Реклама.
1: «Автолайф-35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование, чехлы в наличии и на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству фирмы. Магазин «Автолайф-35». Улица Ленинградская, 146. ООО «Санавто». Город Вологда, ОГРН 122-350-001-31-31.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

слышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик, пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик, пау! Кто